0: vibes.
1: Авторадио. Мукцос. Мусмит. Музраут. Всем удобно, как сам Мукцос.